0: Реклама.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за один час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
3: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
4: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама. Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
1: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
2: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
1: Категория 6+.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 102.

0: 7 часов утра. Всем доброе утро, это утреннее шоу Red. Здравствуйте.
1: Встречаем середину рабочей недели вместе с любимой музыкой, свежими новостями и энергичными нами. Делай громче.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: что же, всем большой привет, здравствуйте и добро пожаловать на Красную Армию. Здесь утреннее шоу «Ред» берет свое начало. Всем большой привет. Вместе с вами сегодня Яна Кушни.
1: Да-да-да, всем привет. Меня зовут Яна. Спасибо, что представил. Вдруг кто не услышал. Доброе утро. Но сегодня снова еще один денечек решил. Ему так просто понравилось вчера со мной вести эфир. Он сегодня тоже решил. Антон Колев, пожалуйста, вашему вниманию.
0: Здравствуйте, доброго утра.
1: Я вот за слушателей.
0: Я тоже сделаю вид, что я один из слушателей.
1: Да. Сегодня среда, 7 октября. Ну и вот если мы с вами сейчас посмотрим в окно, то увидим красивый такой яркий рассвет. Тем, кто еще дома, можно смело прям им наслаждаться, пить вот так вот кофе или чай и смотреть на него. Ну а вот тем, кто сейчас за рулем, я бы, конечно, вот рекомендовала особо внимательно смотреть на дорогу. Потому что вот на мостах особенно сильный гололед вообще.
0: Я обратил внимание, мы просто с Яной через один мост ехали, через мост монтажников, который вот с республики развязка где. Но это вообще, конечно, там, знаете, на вершине моста, там не то чтобы... Там можно снимать вот эти ледовые шоу, потому что вот там именно по стыкам я обратил внимание. Вот внизу стык, когда ты со стороны Широтной едешь, оттуда начинается ледовая арена, и внизу на последнем стыке. Да. И там, конечно, и уже и машины побитые стоят, так что будьте предельно внимательно. Я так думаю, с чем-то может быть связано с тем, ну, возможно...
1: С похолоданием?
0: Как... Нет, это понятно. Почему именно такая ровная линия отделения? Может быть, вот как-то асфальт, типа, какой-то иной?
1: Да кто его знает? Мы что, вот эти эксперты? Нет.
0: Там сильно, конечно, скользко.
1: Что говорят эксперты по поводу вообще вот этих вот всех дорожных новостей, я расскажу чуть позже. Ну, а сейчас будьте осторожны на всех мостах, не только на монтажниках.
0: Да, пока пробки, если что, 0 баллов, но, тем не менее, имейте в виду, что закладывайте побольше времени для того, чтобы доехать на работу, учитывайте, что на дорогах скользко.

0: На Красноармии завершает звучать хит, который когда-то наделал немало шума, но яркий, узнаваемый, необычный, мягко говоря, голос. Это певица Tones and I, трек, который называется Dance Monkey. Ну а в Тюмени уже 7 часов и 9 минут. Продолжается далее утреннее шоу Red.
1: Ну и вот такая вот новость, я крючочек, так сказать, как так мы его называем, в прошлом выходе об этом сказала. В общем, какая новость у меня сегодня к этому часу. Наши информационные коллеги спросили у областной госавтоинспекции, стоит ли уже переобувать свою машину в зимнюю резину.
0: Так, такой актуальный вопрос. Что думают компетентные люди?
1: Так, и компетентные люди думают, точнее, не думают, а даже сказали, что все зависит от опыта вождения, от стажа и от возраста. То есть, например, начинающим водителям уже прям желательно менять.
0: Ну так, а почему от возраста? Типа люди постарше рано меняют, люди помоложе такие, да ладно, еще поезжу. Так, наверное.
1: Ну, наверное, да.
0: Так. А у тебя, кстати говоря, с этим вопросом как? Вот ты из каких автолюбителей? Те, которые любят до последнего там уже, когда снег плотно не ляжет, поездить или заранее?
1: Ну, как-то вот средний, знаешь, между...
0: Адекватно.
1: Ну, да. Ну, сегодня вот я не чувствую себя адекватным человеком, потому что прям так покружило нормально на мосту.
0: А тебя прям покружило сегодня, занесло?
1: Да.
0: Там еще и колейность вот эта на мосту монтажников, она, конечно, сильно при перестроении. Mm-hmm. Ты такой, ой-ой-ой, контроль теряется, пожалуйста, сделайте что-нибудь.
1: Главное в этих ситуациях знать свою машину, какой у вас привод и как в таких ситуациях правильно действовать.
0: Абсолютно верно. Но вообще, что касается переобувания, я не знаю. Мне, если честно, вот всегда это, знаешь, как по наитию, как говорится, да, mm-hmm. вот, но по чувствам. Чувствую, что, ну, наверное, вот сейчас уже можно переобуться и едешь.
1: Главное, и что подсказывает твое чувство?
0: Сейчас?
1: Да.
0: Что рано еще?
1: Рано.
0: Да, да. Ну, типа, нужно сконцентрироваться на дороге максимально, но рано.
1: Я поняла. Просто потому, что я перед эфиром позвонила Антону и сказала, аккуратно, едь на монтажников. Поэтому он такой, оп-оп, спокойненько его проехал и, конечно, не прижало.
0: Возможно, поэтому, а возможно еще и потому, что, ну, вот тут, смотри, с четверга примерно, с 8 октября, там плюс 10, плюс 11, плюс 13, плюс 15. То есть на неделю там погода такая, ну, достаточно теплая будет.
1: Ну, ладно, ладно, убедил. Хорошо.
0: Но я ни в коем случае не хочу на себя брать эту ответственность. Если что, решайте сами. Хотите, переобувайтесь сейчас мне, а то будете потом. Нам там один ведущий на одном радио сказал, что не надо переобуваться. И сами в отбойниках стоять будете.
1: Но лучше, как это говорится... чем перебздеть что-то, лучше как это вот эта вот поговорка, я помню, что бздеть там есть слово.
0: Давай оставим это.

0: отличный утренний трек, как я считаю. Прямо сейчас здесь игра на армии. Это и Нотр, и 54 Ультра. Talk to you. Ну, а в Тюмени 7.17 уже утреннее шоу Red продолжается.
1: Да, и вы заметили, какое солнце. Ну вот это то, чего нам не хватало в этом утре.
0: В этом утре.
1: Да.
2: В этом утре нам сильно солнца не хватало.
1: Ну и я тут, знаешь, пока сидела, музыку слушала, вспомнила, что вчера подруга мне рассказала вот такую необычную историю, что она дома завела палочников.
0: Палочников?
1: Да, это вот не собака, которая с улицы палки приносит все и не может с ней расстаться.
0: Те люди, которые с жезлом стоят.
1: Нет.
0: Те, которые там выполняют вот это вот.
1: Это такие насекомые, насекомые, которых вообще не видно, если какие-нибудь такие растения коричневые, там палочки, они прям сливаются с ними.
0: А, они выглядят как палки, все.
1: Ну да, по названию. Вот, я такая, ну, такое себе впечатление.
0: А в чем смысл? Эстетика или что?
1: Просто интересно ей.
0: Наблюдать за палочниками?
1: Наблюдать, да, как они там вообще что делают, как они сливаются, чтобы их не видно было, если им страшно. В общем, вот такие вот необычные питомцы живут, да, у людей вкусы разные. Ну и из этого я так подумала, что было бы здорово узнать у тюменцев, какие необычные животные или насекомые живут у них, ну и какова вообще история их появления. Может быть, вас вынудили завести вот там, не знаю, муравьиную ферму.
0: Я тебе приказываю завести
1: муравьиную
0: ферму.
1: Да, ну или у кого-то ребенок, если есть, вот захотел вот тараканов там джунгарских или каких-нибудь там больших.
0: Я думал, джунгарские это хомячки, но... А может и тараканы тоже есть джунгарские. Что? Бог его знает, что там в этой джунгарии вообще происходит. Возможно. Так что, если у вас есть чем поделиться, расскажите, пожалуйста, присылайте к нам мессенджер Макс свои сообщения, можете и фотографиями делиться.
1: И голосовые.
0: И голосовыми, с удовольствием посмотрим. Номер прежний 8-922-300-104-6. Может, мы потом вообще подборку ваших фоток сделаем, и у нас пост в группе во ВКонтакте всем покажем, если вы не против, конечно. А то бывают же люди, которые, вот это не смотрите на мое животное, вдруг сглазить, и палочник у меня не будет прятаться потом больше.
1: Ну и впереди, конечно же, расскажем любимый астропрогноз для каждого знака зодиака. Узнаем, как продуктивно провести этот день.
0: Ну и, конечно же, до этого в этой студии появится Виталий Панов, расскажет интересные новости, происходящие в Тюмени и где-то поблизости. Но еще ранее послушаем Джоэла Кори, Whisper уже через 3 минуты. Оставайтесь поблизости.
3: Реклама.
4: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.

0: 150.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
4: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: На Красной Армии выпуск новостей. В студии Виталий Панов. Виталий, доброго утра.
1: Доброе утро. Тюменскую набережную очищают от последствий летнего паводка. Всего специалистам предстоит обработать более 40 тысяч квадратных метров, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. Для безопасности горожан рабочие устраняют просадки и подмывы тротуаров, ремонтируют лестничные сходы между всеми ярусами на правом берегу. Особое внимание опорам моста в створе улиц Красноармейской и Челюскинцев. Альпинисты с помощью гидрооборудования очищают несущие конструкции от речных отложений. В Тюменской области продолжается программа по замене ветхих деревянных школ. Современный образовательный комплекс строят сейчас в селе Кускургуль Нижнетавдинского округа. Новая школа рассчитана на 20 учеников и 10 воспитанников дошкольного отделения, а также будет включать фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области. Завершить все работы планируют до конца этого года. В Тюмени часть платных парковок прекратила свою работу. Речь идет об улице Максима Горького, которую недавно расширили до 4 полос и запустили по ней движение. После обновления часть платного парковочного пространства вблизи улицы Максима Горького 55 и 74 ликвидирована. Теперь на их месте установлены дорожные знаки, остановка запрещена, сообщили в городской администрации. На этом все. Далее утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: у детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 7 часов 29 минут в Тюмени. Давайте-ка обратимся к астрологам и посмотрим, что они там для нас сегодня подготовили. Пожалуйста.
1: Овны, готовы действовать решительно? Что ж, наступил самый подходящий момент для этого. Звезды обещают удачу во многих начинаниях.
0: Тельцы, сегодня вы не так уж и самостоятельны, по крайней мере эмоционально. Вам нужна будет подпитка в форме незнакомцев и классных разговоров с ними.
1: Близнецы, старайтесь не увлекаться новыми идеями, даже если поначалу они покажутся вам совершенно гениальными.
0: Раки, вы сегодня попадете в интересную историю, растолковать которую будет непросто. Постарайтесь вынести из нее максимум пользы и опыта.
1: Львы, сегодня желательно проводить больше времени с близкими, потому что их моральная и эмоциональная поддержка будет для вас особенно важной.
0: Девы, сегодня под ударом, неприятности будут бить по ним часто и больно, так что приготовьтесь защищаться и реагировать быстро и правильно.
1: Вот так вот. Весы, приятные сюрпризы ждут влюбленных представителей знака, а тех, кому в последнее время особенно тех, кому в последнее время не хватало этого.
0: Скорпионы. Сегодня скорпионам стоит быть смелее и куда решительнее. Говорите о том, что не нравится, предлагайте свои безумные идеи.
1: Стрельцы. Если вдруг появится какая-то сложная рабочая задача, сразу беритесь за ее решение, потому что лучше вас все равно никто не справится.
0: Козероги, вы сегодня можете поймать гармонию, к которой так давно стремились, но помните, что она очень хрупка, поэтому действуйте предельно аккуратно.
1: Водолеи. Именно первая половина дня будет особенно удачной. Постарайтесь использовать ее для достижения давно поставленных целей.
0: Ну а вот рыбам сегодня нестандартно. Стандартные ситуации то и дело будут ставить подножки, так что придется контролировать все вокруг и смотреть под ноги или под плавники, получается.

0: Невероятно харизматичный Алекс Ворон на Красной Армии только что. Fever Dream называется этот трек. В Тюмени 7.33 продолжается далее утреннее шоу Red.
1: Ну и впереди у нас страничка вдохновения и мотивации, где мы рассказываем, какие праздники сегодня.
0: Чем знаменателен этот день?
1: Да, может быть, какое-то открытие, событие, может быть, день рождения какого-то известного человека, ну и так далее. Какие-то, в общем, интересные, важные события в истории этого дня. Вдохновляемся этими историями, ну и настраиваем вас на позитивный настрой этого дня.
0: Да, так что оставайтесь поблизости, расскажу в ближайшем будущем вам, чем знаменателен, опять-таки, день 7 октября. Тут есть один очень актуальный праздник, между прочим. Почему? Расскажем вам после «Немига» и «Винтаж». Роман, дождитесь.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, у меня к этому часу 0 градусов, солнечный ветер южный слабый. В течение дня потеплее до плюс 9, ну а вечером ожидаем небольшой дождь.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
5: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
6: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
7: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16.00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: менее 7 часов и 41 минута. Это продолжается далее утреннее шоу «Red». Здравствуйте всем еще раз. Ну и, в общем-то, мы говорили вам, что мы расскажем о страничке мотивации и вдохновения.
1: Абсолютно верно. Ну и Антон обещал рассказать, что же там за такое интересное событие, праздник, именно выпал на сегодняшний день.
0: Да, сегодня, ну это вообще вот для Тюмени очень сильно актуально, потому что сегодня день вспоминания про теплые вещи. И судя по той погоде, которая у нас сегодня с утра, это вообще вполне актуально. Я сегодня я вышел на улицу, и у меня вот моментально в голове вот такая мелодия проиграла, когда, вот так тебе вот примерно.
1: Еще только снега не хватало, чтобы сверху падал.
0: Я выхожу, и у меня вот эти бубенчики в голове звенят.
1: Точно в голове, а не в другом месте, потому что холодно.
0: Но пока да, не настолько холодно еще. Так что, если что, имейте в виду, день вспоминания про теплые вещи сегодня. Всемирный день карате, и если вдруг вы сегодня где-то будете на улице слышать радостное «Кия», то, знаете, это люди
1: отмечают
0: свой день.
1: Ну, если вы занимались карате в детстве или сейчас, то мы вас поздравляем.
0: Да. А знаете еще что? Яна Алексеевна.
1: А ну-ка.
0: Вы так прекрасно выглядите сегодня.
1: Ой.
0: И вообще, я всегда так рад видеть вас.
1: Спасибо.
0: И с большим бы удовольствием провел бы с вами сегодня бранч.
1: Так.
0: И это все к тому, что сегодня день вежливых людей.
1: А-а-а. Ну ладно, зачет тебе, да.
0: Что сегодня еще интересного? Всероссийский день беременных. И мне, конечно, но это такой очень медленный день, наверное, да? День, когда типа, ой, извините, дайте я посижу, да я сама посидеть хочу. Возможно так.
1: Ну, а мне кажется, наоборот, день, вот когда беременная женщина, то наоборот, все так классно, все так воодушевленно. Для нее вот это прекрасное время, когда она в ожидании этого чуда, поэтому такой вот приятный праздник.
0: Так это или не так, мы сможем узнать у ближайшего нашего коллеги уже завтра.
1: Ну да.
0: Судя по всему. Так, день ванны сегодня, мой праздник.
1: О, я люблю ванну принимать. Не понимаю людей, которые вместо ванны выбирают душевую. А как же полежать, бомбочку для ванны, там, свечечку поставить, вот это вот
0: и
1: все.
0: Я с тобой целиком и полностью солидарен. И не только лишь потому, что день вежливых людей сегодня, но еще и потому, что сам люблю полежать в ванной.
1: Угу.
0: И даже если бы у меня в квартире была бы душевая, я бы
1: там полежал.
0: Да, в душевой. Что уж тут говорить. Но если мы говорим про дни рождения, сегодня можно так парочку футболистов заметить.
1: Ну,
0: да,
1: таких только такое? Известных, потому что я никого не знаю, кроме Месси и Роналдо.
0: Но в целом это известные футболисты. Был такой футболист сборной России по футболу, Руслан Нигматуллин. Это вратарь, который потом стал диджеем. Так что,
1: о, тут, как.
0: Типа, с другой стороны, и наш коллега. Да, даже в Тюмень он, по-моему, с диджейским сетом приезжал. Вот. Но самое, что интересное, чуть позднее, на 2 года позднее, родился другой тоже футболист. Бразильский футболист, чемпион мира 2002 года со стая сборной Бразилии. Жилберто Силва тоже достаточно известный в мире футбола человек. Так что вот такая вот у нас сегодня страничка вдохновения
1: вообще, да.
0: И мотивации. Желаем вам, чтобы вас преобладала вежливость. Постоять за себя могли, как настоящие каратисты.
1: И полежать в ванной.
0: И полежать в ванной, да.

0: называется «Юность». Если мне, опять-таки, если я все правильно помню, именно благодаря этому хиту о группе «Добро» мы в широком смысле и узнали. Но, тем не менее, уже 7 часов и 50 минут. Продолжается далее утреннее шоу «Рэд». И я напомню, что сегодня мы с Яной запустили для обсуждения вот такую тему. У нее, значит, подруга купила себе палочника домой. Такое вот, знаете, насекомое, которое имитирует палку из себя и где-то там в террариуме находится, прячется и так далее. И мы подумали, а почему бы не спросить у тюменцев, а какие у вас есть экзотические, необычные, самые разнообразные животные, и попросили вас присылать сообщения. Пишите к нам в мессенджер Макс 8-922-300-104.6. Можете голосовые присылать, фото. Обязательно это дело обсудим и сделаем это в ближайшем будущем. Ну а пока дождемся здесь, на Красной Армии, появления Сэма Фелта и Аздис Need That Love уже через 3 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: Ну а Яндекс нам подсказывает, что в Тюмени сейчас нулевая температура воздуха, на улице ясно, днем сегодня до плюс 8 будет облачно, а вечером небольшой дождь и плюс 7 градусов.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
1: Реклама.

0: Dental. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» от Делом Девелопмент на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nashpotfilm.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Захват!

0: Nissan.
1: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
2: УСЗПСФ, звучит проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Сообщение прилетает нам в мессенджер Макс от наших слушателей. Напомню, мы сегодня говорим об экзотических животных, которые необычных животных, которые у вас дома проживают или, может быть, у ваших близких и знакомых. Сперва хотелось бы своей какой-то историей поделиться, потому что из экзотики самого экзотичного, наверное, что у меня было, это ящерица. Ящерица, которую мне папа когда-то привез просто из тайги. Если вдруг, ну, вы знаете такие места, недалеко от Нижневартовска есть Белозерный ГПЗ, вот он ездил что-то там по работе, по делам своим на Белозерку, и оттуда привез мне ящерицу в банке трехлитровой. Вот эта ящерица, помню, долго у меня жила. Достаточно долго. А у друга у одного моего вообще лемур был дома в большой клетке. Прям лемур. Плюс-минус это вот когда популярен стал мультфильм «Мадагаскар». Ну и, видимо, тогда пошла мода на лемуров. А что у наших слушателей? Давайте-ка еще разочек по этому пробежимся. И вот нам пишет Ксения: у меня дома живет паук-птицеед. Когда говорю об этом людям, у многих первая реакция: ты серьезно? А на самом деле он довольно спокойный и очень интересный в наблюдении. Но вообще вот так вот по названию не скажешь, что спокойное животное, которое называют птицеед. У нас живет попугай Жако. Не знаю, насколько это экзотика. Или Жака, правильно? Жако, по-моему. Не знаю, насколько это экзотика, но он разговаривает больше, чем некоторые родственники. Иногда такое выдаст, что приходится думать, кто же его мог такому научить. Моя подруга держит дома геккона, очень красивая, особенно вечером, когда начинает активно двигаться. Я сначала боялась, а теперь сама хочу такого. То есть, получается, тюменцы у нас, ну так, да, достаточно вполне себе спокойно к экзотике относятся. Как у вас обстоят дела? Если есть экзотические животные, пишите, присылайте голосовые, либо, может быть, даже фото можете присылать к нам в Макс по номеру 8 922 30 104 6.

И бои Дехчо и Мота. Шаде. Ну и отправляемся далее. Утреннее шоу Red, конечно же, продолжается. Да, ну и повторюсь, 8.00 уже в Тюмени. Врываемся еще в один час. Здесь в утреннем шоу Red. Погодка вполне себе неплохая сегодня. Теплее должно быть, да, плюс 8 градусов, если что. Но у нас тут все готово для того, чтобы продолжать далее бодрое это утро.

0: 8.04 в Тюмени. Утреннее шоу «Рэд» продолжается. Всем еще раз добрейшего утра. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Меня зовут Яна Кушнир, а тут по-прежнему Антон Колев. Пожалуйста, вашему вниманию.
0: Спасибо, спасибо огромное, Яночка. Да, действительно, сегодня второй день, вот когда вместе с Яной ведем. Ну а что, почему, да как и вообще для чего?
1: Да, потому что у Саши очень приятная новость, которую он сам лично расскажет завтра.
0: Да, он сказал, что расскажет, между прочим, так что ждите, ждите вот так вот, да? Мастера анонсов и интриг появились здесь.
1: Да-да-да. Ну, а не интрига, что сегодня среда, 7 октября.
0: Да, и сегодня вполне себе такой непредсказуемый немножечко денечек, хотя бы как минимум с точки зрения обстановки на дорогах. Имейте в виду, сейчас наверняка вы либо только выезжаете, либо вы только приехали, и, наверное, у вас чуть-чуть учащен пульс, потому что очень скользко, имейте это в виду.
1: Очень-очень.
0: Когда поедете, закладывайте себе время на то, что вы будете ехать медленно. Ну и плюс ко всему еще и пробки. Пробки потихонечку начинают возвращаться те в классическом понимании, как мы их представляем. 5 баллов сейчас уже.
1: Ну, уже 5-то, да, как-то неприятно. Ну и, кстати, вот такая прям отличная подводка к моей новости. Что еще неприятного появилось на тюменских дорогах?
0: О, что касается дорожной ситуации, да, Яна вам тут подготовила новости, сюрпризы. Ну, как Яна? Я здесь человек, который озвучит информацию об этом.
1: Абсолютно верно.
0: А вот кто там что нам приготовил, мы это узнаем скоро. Пока же послушаем музыку на старте Коста Ла Коста, Черри Лейди. Мы еще раз всех приветствуем, всем желаем доброго утра
1: и классного дня!

0: Мне кажется, бренду Tom Ford можно потихонечку брать с исполнителей денежку за рекламу, потому что, ну, что-то стало трендом у музыкантов использовать вот это вот. На мне запахи Tom Ford, смесь ванили и табако, например, mm-hmm. да. А здесь еще, смотрите, Costa La Costa тоже, Cherry Lady.
1: Ну, подожди, еще не все ароматы разрекламированы.
0: Там еще целый альбом можно выпустить.
1: Конечно,
0: но... А то и несколько. 8.09, Тюмени, это утреннее шоу Red. Мы продолжаем далее. Яна обещала нам рассказать о том, что нас ждет с точки зрения изменений на дорогах.
1: Да, какие-то неприятные новости. Я лично вообще сильно расстроилась, потому что и так этого много на дорогах. Ну и речь пойдет, конечно...
0: Медленных водителей?
1: Это вообще что-то такое, знаешь, неизменное составляющее.
0: Да, мы с тобой в одном лагере.
1: Да, и, в общем, новые дорожные камеры появятся в Тюмени. Даже не появятся, а появились уже.
0: Эх.
1: И где, сейчас расскажу. Смотрите, внимательно слушайте. Камера на перекрестке улиц Полевой и Свободы фиксирует выезд на встречную полосу.
0: Mm-hmm.
1: Комплекс, фиксирующий езду по обочинам, установлен на объездной на участке от Червишевского тракта до Интернациональной.
0: О, это ничего себе.
1: Угу. Ну и еще...
0: Подождите, по обочине езда?
1: Да.
0: Угу.
1: На перекрестке Республики и Мельникайте установлены камеры, которые выявляют нарушение правил разворота и нарушение требования дорожных знаков движения по полосам.
0: А вот нарушение правил разворота, это что имеется в виду?
1: Там, где нельзя разворачиваться, соответственно, наверное.
0: Ну это... Это-то понятно, просто сколько я вот на Республике Мельникайте не ездил, там просто, ну, я не знаю, можно какое-то даже соревнование устраивать местного уровня по различным вариантам разворотов. Как только люди там не разворачиваются. И такой, ну, пожалуйста, ну, сделай это правильно.
1: Ну, вот так вот. И еще одна последняя. Камера на 4-м километре объездной фиксирует пересечение сплошной линии разметки.
0: То есть даже так уже. Вот,
1: да.
0: Вот отвлекся чуть-чуть, а ты не отвлекайся.
1: Угу.
0: Пересек колесиком линию сплошную, и все, и вот тебе прилетело.
1: Даже если не собирался туда перестраиваться, просто случайно.
0: Но давай так, Ян, как ни крути, понятное дело, что это все неприятно, это все накладывает финансовые обязанности,
1: угу.
0: Но тем не менее, это, я надеюсь и уверен, понижает количество каких-либо аварийных ситуаций, как минимум, и обезопасивает безопасность.
1: Делает безопасным.
0: Да, делает безопасным передвижение большинства транспорта.
1: Ну да, с тобой согласна. Главное совсем прям не углубляться в эти ограничения, что все, поеду 40 км в час, ну как бы мало ли что, на всякий случай.
0: Ну да.
1: Нет, просто ездим в спокойном режиме, просто помним про камеры.
0: Помним про камеры и, конечно же, не забываем про правила безопасного дорожного движения. Но вот это вот все равно, знаешь, единственное, что у меня к камерам претензия, ну камон, я хочу, когда на светофоре я стою и красный свет горит, я хочу в телефоне что-то сделать. Чего вы меня штрафуете? Че это такое вообще?
1: Переходи.

0: Который называется «Я лечу». Кстати говоря, вполне себе неплохо, знаете, вот так вот лететь где-нибудь по ночной автостраде, назовем-то так, и слушать Гоу Артура и других звезд отечественной, да и не только эстрады.
1: Ну, я бы не сказала, что нужно сейчас прям лететь, потому что все-таки ситуация на дорогах такая.
0: Поэтому мы вас
1: не
0: призываем.
1: Очень приятная, да.
0: Да,
1: но
0: утра.
1: Иметь в виду, что Гоу Артур так-то нас земляк, тюменец. Это да, это точно будет греть душу.
0: Есть вот какое-то чувство гордости?
1: Конечно. Ну,
0: вот когда слышишь, а особенно видишь, что он там что-нибудь там... вот какой-то информационный повод, связанный с ним федерального масштаба, такой, да, наш слоняра.
1: Или спортсмены тюменские какие-то.
0: Да. Так если знаете Гоу Артура, передавайте ему привет от Красной Армии. Мы большие друзья, но я имею в виду Красная Армия и Гоу Артур. Всегда рады поддержать этого человечка.
1: Отечественного производителя.
0: Отечественного производителя. 8.18, Тюмень, утреннее шоу «Рэд» продолжается. Мы сейчас хотим вам напомнить о том, что мы сегодня с вами обсуждаем тему экзотических животных. Если у вас есть такое насекомое, либо животное, какое-то необычное, нестандартное, не кошечка, собачка, может быть, а что-то необычное, пишите к нам в мессенджер Макс, расскажите, поделитесь, как вам, как вы к этому пришли. И можете даже и фото отправлять, и голосовые сообщения. Да.
1: 8-922-300-104-6. Ждем ваших сообщений. Ну а впереди, конечно же, не оставим вас без астропрогноза от самых ярких звезд. Расскажем, что нужно учитывать, к чему прислушаться, чтобы построить свои идеальные планы на сегодняшний день.
0: Ранее нас посетит человек, который неплохо-таки разбирается в новостях. Это будет Виталий Панов. Придет, расскажет, все по полочкам расставит. Ну а перед этим певица Мона и ее хит «Мама» уже через 3 минуты дождемся.
2: Реклама. В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
3: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
4: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
5: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
4: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
5: Что же внутри?
4: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
5: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
4: ИП «Нарбург». Бутик Ирина Ивановна, ОГРН 324-723-230-34-220.
6: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
7: Медицинский центр М+. Верь опыту.
8: Мы свежие.
9: Мы качественные.
8: Мы вкусные.
10: Мы доступные.
9: И мы стали ближе.
11: Мы тюменские продукты.
9: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
12: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллиона рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
13: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Красной Армии выпуск новостей. В студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени проект «Второй объездной» отправили на доработку. Специалисты обновляют рабочую документацию. Как сообщает портал «Урару» со ссылкой на компанию «Российские автомобильные дороги», после внесения правок документы передадут на госэкспертизу. Стоимость работы, сроки строительства будут определены по результатам проведения экспертизы. В состав кольца будут включены две развязки на Червишевском и Московском трактах. В Тобольске детскую школу искусства имени Алябьева открыли после капитального ремонта. Здесь смогут заниматься 100 учеников, сообщили в Департаменте культуры Тюменской области. Школу в поселке Сумкино отремонтировали по нацпроекту «Семья». Строители обновили фасад, оборудовали вход для маломобильных посетителей, заменили инженерные системы. Школу оснастили музыкальными инструментами и аппаратурой звукозаписи. С 15 октября в Тюмени стартует акция по сбору отработанных автомобильных покрышек, приуроченная ко дню вторичной переработки. Все желающие смогут бесплатно сдать шины в специальных пунктах приема. Площадки акции организованы на парковках в 4 округах города. У ЖК «Москва» на пересечении улицы Ирвей и Солнечного проезда, УТЦ «Ситимолл» и УТЦ «Кристалл». На этом все. Далее утреннее шоу «Рэд».
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Ну что ж, давайте узнаем подкасты от астрологов, как мы их периодически называем, прямо сейчас гороскоп на Красной Армии.
2: Овны, готовы действовать решительно? Что ж, наступил самый подходящий момент для этого. Звезды обещают удачу во многих начинаниях.
1: Тельцы, сегодня тельцы не так уж и самостоятельны, по крайней мере эмоционально. Им нужна будет подпитка в форме незнакомцев и классных разговоров с ними.
2: Близнецы, старайтесь не увлекаться новыми идеями, даже если поначалу они покажутся вам совершенно гениальными.
1: Раки, вы сегодня попадете в интересную историю, растолковать которую будет непросто. Постарайтесь вынести из нее максимум пользы и опыта.
2: Львы, сегодня желательно проводить больше времени с близкими, потому что их моральная и эмоциональная поддержка будет для вас особенно важной.
1: Девы, сегодня девы под ударом, неприятности будут бить по вам часто и больно, так что приготовьтесь защищаться и реагировать быстро и правильно.
2: Весы, приятные сюрпризы ждут влюбленных представителей знака, а также тех, кому в последнее время сильно не хватало романтики.
1: Скорпионы, вам сегодня стоит быть смелее, куда решительнее говорить о том, что не нравится, предлагайте свои безумные идеи.
2: Стрельцы, если вдруг появится какая-то сложная рабочая задача, сразу беритесь за ее решение, потому что лучше вас все равно никто не справится.
1: Козероги сегодня могут поймать гармонию, к которой так давно стремились, но помните, что она очень хрупка, поэтому действуйте аккуратно.
2: Водолеи, именно первая половина дня будет особенно удачной. Постарайтесь использовать ее для достижения давно поставленных целей.
1: Рыбы, вам сегодня нестандартные ситуации, то и дело будут ставить подножки, так что придется контролировать все вокруг и смотреть себе под ноги.
0: Гороскоп на Красной Армии.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ваня Митренко, она только что... У меня чуть-чуть этот мотор начал заводиться и в конце концов завелся.
1: Да.
0: Только что здесь на Красной Армии недоступно называется этот хит. 8.33 в Тюмени. В продолжении утреннего шоу «Ред». Дальше мы с Яной устроим здесь небольшую битву.
1: Развлекательно-полезная программа, рубрика, я бы ее так назвала. Называется она «Only Facts».
0: Да?
1: Там мы рассказываем абсолютно рандомные факты на разные темы, делимся ими с вами, ну а вы выступаете в качестве судей и голосуете, чей факт вам понравился больше.
0: Так, есть ли у тебя какой-то анонс?
1: Да, конечно, у меня, знаешь, про что будет? Про животных.
0: Про животных?
1: Да.
0: Так, к чему-то нам готовиться мишному?
1: Ну да, такому необычному, чему в России нет.
0: Это мы любим, так что все подробности узнаем уже скоро. Сперва послушаем Мадонну и Кайли Минок, Love Sensation, дождемся вместе.
2: Реклама. 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8:41 в Тюмени. Продолжение утреннего шоу «Рэд» у нас здесь вместе с Яной. Называется рубрика «Only Facts». Прямо сейчас узнаем, что же приготовила для нас Яна. Яна?
1: Да, и именно я расскажу первый, потому что на правах победителя вчерашний мой факт.
0: Вчера ты победила?
1: Да, немножечко чуть больше голосов набрал, чем твой. У меня 57%, у тебя 43%.
0: Неплохо для первого раза. Ну, я про себя говорю.
1: Я поняла, да. Так, ну и сегодня у меня такой милый факт, прям даже на законодательном уровне этот факт находится. В Нью-Джерси, в городе Крескилл, все коты и кошки должны носить 3 колокольчика. А знаешь для чего?
0: Для чего?
1: Чтобы птицы всегда знали об их расположении.
0: Ничего. А, вот это да. Угу. Получается, люди позаботились о том. И не только птицы будут знать о расположении кошек, а вообще любые люди, особенно по ночам. По 5 кошки эти лазят. Возможно, так будет. Необычная находка. А что там, какие-то проблемы возникли в какой-то момент? Там не раскрывается?
1: Нет, не раскрывается. Просто, что вот такой вот факт и такой даже закон есть.
0: Нормально, прикольно. У меня тоже факт, связанный с животными и тоже, между прочим, с кошками. Но не такой милый, как у тебя.
1: Так.
0: Не настолько милый. Акустическая кошечка тебе о чем-нибудь говорит?
1: Вообще нет.
0: Или акустический котенок?
1: Нет.
0: А именно так назывался секретный проект ЦРУ в 60-х годах по обучению котов-шпионов. Ты можешь себе представить?
1: Коты-шпионы.
0: Коты-шпионы. Угу. Это не фильм никакой совершенно. Они агентов пытали, точнее, агенты ЦРУ пытались обучить кошек шпионажу. И вот каким образом это делали. Они вживляли микрофон в ушной канал кошки, в основании ее черепа небольшой радиопередатчик. И цель была какая? Научить их, когда, значит, какая-нибудь правительственная встреча или еще что-нибудь, я не знаю, видимо, где-то вот там по кабинетам, uh-huh. чтобы кошки эти ходили и записывали разговоры. А они потом, соответственно, все это дело приносили. Проект было вложено на обучение первой кошки порядка 15 миллионов долларов, ты представляешь?
1: Ого!
0: И они надеялись, что смогут приручить животное, сидеть рядом там с чиновниками иностранными, uh-huh. может быть, какие-то тайные встречи где-то.
1: Ну, до Кукулачева им еще далеко.
0: Да, он их опередил, мне кажется. Вот, но ничего не вышло, я не буду говорить, как там эта история закрылась, но она закрылась полным провалом в 67-м году.
1: Хорошо.
0: И хорошо, да, я тоже думаю. Но я, знаешь, о чем еще подумал? Что это в целом можно было бы ремейк Джеймса Бонда сделать, вот это вот. Джеймс Кот.
1: Ну, в общем, вот такие у нас на сегодня факты. Публикуем их в ближайшее время в нашей группе во ВКонтакте. Заходите и голосуйте.
0: Да, кто победит, узнаем позднее.

0: Лирик на Красной Армии только что с хитом «Аутентичная», 8.49, Тюмени, утреннее шоу «Ред» продолжается. Далее впереди, напомню, мы с вами тут сегодня обсуждаем вот какую историю. Яна рассказывала о том, что у нее подруга купила необычное домашнее животное себе, насекомое точнее, палочник. Это такое что-то типа, я как себе представляю, богомола, только вот, только имитация под палочку. Наверное, так это можно назвать. Да, и мы решили спросить тюменцев, а есть ли у вас какие-то экзотические, необычные домашние животные? И какие, если они есть, пишите ваши сообщения к нам в МАКС по номеру 8922-300-104.6. Мы это дело скоро с вами обсудим. Скоро это после Hugh Galley, French Montana и Shine.
1: Реклама. Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
1: Мы тюменские продукты.
2: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные.
4: Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
6: Выбирай свежее. Покупай тюменское.
7: Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах.
8: Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
9: Милый ужас, помоги!
10: Я ехала-ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
11: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
10: Как-как?
11: 533-444. Записывай и звони скорее.
12: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
13: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
14: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
15: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра «Лайф Драйв».
16: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр «Лайф Драйв».
17: Категория 6+.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

который называется Shine. Ну, а в Тюмени уже 8.56. Продолжается далее утреннее шоу Red. И напомню, что мы здесь с вами в качестве темы сегодняшнего дня выбрали обсуждение следующее. Какие необычные экзотические домашние животные у вас имеются? И если вдруг имеются, то почему вы к этому пришли? Как вы до этого додумались? А если нет, то почему до сих пор до этого не додумались? Свои сообщения можно отправлять к нам в мессенджер Макс по номеру 8-9-2-2-3-0-104-6. С удовольствием их здесь для вас озвучу. Итак, вот еще что нам написали. Светлана пишет: «Я бы на такое не решилась», но это имеется в виду, наверное, тематику домашних экзотических животных. «У меня дома кот, и мне вполне хватает его экзотического характера. Но интересно посмотреть, какие необычные животные есть у других». Я, кстати, с этим полностью согласен. Повторюсь, и фото, и сообщение вы можете присылать к нам в Макс по номеру 8-922-300-104-6. Сергей пишет: «Моя мечта – домашняя сова, но понимаю, что это скорее красивая мечта, чем реальный вариант для квартиры. Поэтому пока остаюсь просто с котом, который тоже считает себя хозяином дома». Вообще у многих, кстати говоря, отношение к кошкам или собакам такое, знаете, на равных прям. Вот принято считать, да, братья наши меньше, а кто-то такой, типа, да, что меньше, вообще нормальные. «У меня когда-то жил мадагаскарский таракан. Родители сначала были в шоке, а потом мама сама ему корм приносила». Вот так вот, вот такой вот необычный питомец постепенно становится любимцем семьи. Но это для меня, конечно, тоже уже перебор. А что у вас? Что перебор, а что не перебор? Пишите свои сообщения. Еще раз скажу вам в Макс по номеру 922-300-104-6.

9 часов утра в Тюмени. На старте третий час утреннего шоу «Ред». Всем еще раз большущий привет. Мы продолжаем далее.

продолжается, конечно же. Да, Антон Колев, меня зовут. Не Саша, не я-то, конечно, вот, но тем не менее. Есть на то причины, что, как, почему. Завтра ребята вам все расскажут. Ну а пока продолжаем далее это утро вместе. Я тут, знаете, что сегодня, конечно, необычным образом добирался на работу, потому что последний раз я на коньках стоял в году так 2019-2020, а тут я прям вот сел за руль автомобиля, и как будто бы на всех четырех колесах есть коньки. В особенности это было очень сильно заметно на мосту Монтажников. Там, вот знаете, вот перекрытие, когда вы со стороны Широтной едете, перекрытие вот внизу есть первое. Вот ты только его пересекаешь, все, там каток такой конкретно нереальный был. Я не знаю, как сейчас, но, наверное, при светящем солнце эта проблема была решена. И когда спускаешься, тоже последнее перекрытие, где вот там ремонтные работы перед ними, тоже вот до туда это ровно шло. Я думаю, ничего себе, как так, ночью что ли? Приехала вот эта машина с хоккейной площадки и залила асфальт, или что получилось? Залила лед на асфальте. Очень скользко, и я вот сейчас наблюдаю карту пробок. Кстати говоря, они в Тюмени достигли отметки в 6 баллов. Много где аварии есть разные. И на объездной я смотрю, что вот как от Московского тракта туда ехать в сторону Дома обороны, там ДТП. И на Стреловском мосту на Стреле тоже у нас есть ДТП. Где-то вон на Профсоюзной ДТП, как вы спускаетесь из Зарики в сторону 50 лет октября ДТП. На мосту Мельника эти тоже ДТП отметка стоит на совмещенном. Много где. Развязка Тобольского, так там вообще, где вот поворот на Яр. Если вы по объездной едете, да, и вот там в сторону Ситимола. Там вообще улица Дружбы бордовым цветом вся стоит. Тобольский тракт, там, если что, от остановки больницы Водников до Тимофея Чаркова аж 40 минут время проезда. Две ДТП там на развязке. Так что будьте предельно внимательны и аккуратны, находясь сегодня за рулем, потому что ситуация дорожная, конечно, она такая достаточно проблематичная. Ну и не забывайте, кстати говоря, что мы здесь на Красной Армии. В утреннем шоу «Ред» всегда готовы вас поддержать музыкально, поэтому никуда не торопимся, наслаждаемся музыкой, интересными новостями и так далее. Что касается новостей, то я тут одну интересную ветку сообщений нашел в одной социальной сети, которую не стоит называть, но тем не менее вы наверняка понимаете, о какой сети идет речь. Так вот, и часть сообщений из этой ветки я вам расскажу сразу после Шона Пола «Got to love you». Послушаем прямо сейчас. Всем еще раз доброго утра, классного дня.

минут в Тюмени. Ну и, в общем-то, продолжается далее утреннее шоу Red. И я вам обещал рассказать об одной ветке, которая завирусилась в одной социальной сети. И вот по какому поводу это произошло. Значит, я никогда не... Некая девушка поделилась своим необычным способом приготовить макароны. Она говорит, что она вообще их никогда не варит. Вместо этого она сначала обжаривает макароны на сухой сковороде, а затем заливает кипятком и готовит до полного испарения воды. Я вот это вот все читал, когда впервые, да и сейчас тоже. Я такой пытаюсь визуализировать это все и думаю, как сложно. Как сложно, но это вот... Это вот знаете, как было видео, иронизирующее над способом приготовления блинов, когда подставляют тарелку, ну, типа, как его снять, да, правильно, подставляют тарелку, что-то там сковороду переворачивают и так далее. Слишком много телодвижений. Ну, возьми ты, залей макароны водой просто, и все, собственно говоря. Пост завирусился, а пользователи в комментариях начали писать, чего они никогда не делают. Нашелся даже человек, который вообще не спит. Ну, понятное дело, что все это ирония, а просто ложится в кровать и закрывает глаза на 8 часов. Но ирония заключается в том, что она в конечном итоге их все равно варит, пускай из сковородки. Но тем не менее, я могу вам прочитать этот первоисточник. Говорит, абсолютно ненужная инфа, я никогда не варю макароны. Жарю их на сухой сковороде до золотистого цвета, потом заливаю кипятком и готовлю до испарения воды. И тут портал в это все открыто. Человек пишет, я никогда не ездил на маршрутке, я просто стоял у остановки и залезал в микроавтобус. Что тут еще? Я никогда не ходил на массаж. Просто прихожу туда, где есть кушетка с отверстием под лицо, а далее человек с медобразованием давит мне в разные места. Я никогда не стираю вещи в стиральной машинке, замачиваю их с пятным водителем, а уже потом забрасываю в машинку. Ну и вот тут вот, знаете, никак... Ну, самый, конечно, ироничный комментарий на этот счет. Никогда не варю, просто заливаю кипятком и готовлю. Да, на самом деле у каждого из нас есть набор каких-то таких странных «я никогда не». Может быть, и у вас что-нибудь такое есть. Можете поделиться, пишите в Макс 922-300-104.6. А мы тем временем пойдем далее. У нас впереди Карлита и Софи Такер, Манхэттен. Но перед этим кое-что из нашего послушаем. Это будет Люся Чеботина, Горгона.

0: Классный трек, это Карлита и Софи Такер. Манхэттен называется эта история. 9.19 Тюмени. Продолжается далее утреннее шоу Red. Впереди продолжение этого часа нас с вами ожидает прогноз от астрологов. Узнаем, что же там пророчат нам звезды на сегодня, 7 октября. До этого новости. Виталий Панов придет, расскажет, что там, да почему, да как. Ну а перед этим послушаем крутой тоже трек. Это Кима Саундс, Rise Slow. Уже через 3 минуты дождитесь.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 2 градуса, на улице ясно, днем сегодня до плюс 8 и облачно, вечером плюс 7 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: Реклама. Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю «Мать и дитя». 17 октября в 16.00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
7: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
8: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская 12». 0+.

0: Выпуск новостей на Красной Армии прямо сейчас. С нами Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Тюменская область 7 по 9 октября примет участие во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Мероприятие пройдет под руководством министра МЧС России Александра Куренкова, сообщает инфоцентр правительства региона. К учениям присоединятся федеральные и региональные органы власти. 9 октября в Тюменской области проверят систему оповещения населения. Сирены включат в 10 часов и 43 минуты. Жителей просят соблюдать спокойствие. По местным телеканалам и радиостанциям дикторы передадут информацию о ситуации и рекомендации для населения, а также информацию по сигналам гражданской обороны. В Тюменской области вырос платеж за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Соответствующее распоряжение правительства региона опубликовано на официальном портале правовых актов. Минимальный размер взноса теперь составляет 15,2 рубля в месяц в расчете на 1 квадратный метр. Напомню, ранее корректировка тарифа произошла в 2024 году, впервые за 10 лет. Размер платы за капремонт вырос до 10 рублей за квадратный метр. В прошлом году минимальный размер платы за капремонт был увеличен до 14,62 рубля, то есть нынешний рост составил 58 копеек. Спрос на новые электромобили и гибриды в Тюмени в последние два месяца по сравнению с началом года вырос более чем на четверть. Об этом рассказали РБК «Тюмень» представители местных автодилеров. Основные причины – сложная ситуация на топливном рынке, а также расширение модельного ряда у китайских брендов. На фоне повышенного спроса цены на электрокары и гибридные автомобили изменились незначительно – на 10-15 тысяч рублей. На этом все. Далее утреннее шоу «Рэд».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, всем знаком зодиака приготовиться. Гороскоп на сегодня. Овны, сегодня вы сами порой не знаете, чего и как сильно хотите. Стоит сначала разобраться в своих желаниях, потом продумывать действия. Тельцы, сегодня вы не так уж и самостоятельны, по крайней мере, эмоционально. Вам нужна будет подпитка в форме незнакомцев и классных разговоров с ними. Близнецы, вам стоит внимательно слушать тех, кто умнее и опытнее. Далеко не вся информация вас порадует, но зато она даст правильные ориентиры. Раки, сегодня вы попадете в интересную историю, растолковать которую будет непросто. Постарайтесь вынести из нее максимум пользы и опыта. Львы сегодня то и дело попадают в нестандартные ситуации, но, к счастью, выкрутиться вы в силах из любой из них. Девы сегодня находятся у нас под ударом. Неприятности будут бить по вам часто и больно, так уж приготовьтесь защищаться и реагировать быстро и правильно. Весы, сегодня весам вселенная покажет, кто действительно дорог, а с кем стоит быть холоднее, какую роль можно смело играть, а от какой лучше отказаться. Скорпионы, сегодня вам стоит быть смелее и куда решительнее, говорить о том, что не нравится, предлагайте свои безумные идеи. Стрельцы, сегодня стрельцам будет очень непросто, но в этом кроются классные возможности. Трудности и закалят, и покажут новый быстрый путь к вашей мечте. Так что потерпите немного. Козероги. Сегодня козероги могут поймать гармонию, к которой так давно стремились, но помните, что она очень хрупка, поэтому постарайтесь, чтобы удержать некий баланс. Водолеи. Сегодня водолеи могут почувствовать крепкую почву под ногами, и все это результат вашей долгой и упорной работы. Сейчас можно себя похвалить и наградить чем-либо. И, наконец, рыбы. Сегодня рыбам нестандартные ситуации то и дело будут ставить подножки, так что придется контролировать все вокруг и внимательно смотреть под ноги.

0: A-E-I-O-U называется этот трек. 9:36 Тюмени. Двигаемся далее. В утреннем шоу Red уже скоро расскажу вам о том, что интересного происходит в интернете, какие новости, чем можно поделиться с коллегами, что рассказать, я не знаю, в каком-нибудь своем чате, с кем вы там в течение дня переписываетесь и так далее. Так что оставайтесь поблизости. К этому мы приступим после дуэта Two Colors Prima Donna. Дождитесь.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 2 градуса, на улице ясно. Днем сегодня до плюс 8 и облачно, вечером плюс 7, ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
4: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
5: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
4: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
5: Что же внутри?
4: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
5: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
4: ИП «Нарбуд». Екатерина Ивановна, ОГРН 324-723-230-34-220.
3: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
7: Здравствуйте!
6: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
7: Ну да, я тебя два раза обогнала.
6: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
10: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
9: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
11: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
9: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Примадонна, 9.42 в Тюмени. Продолжается далее утреннее шоу Red. Так, ну что, что вам рассказать? Я, кстати говоря, такую немного киноновость для вас нашел. Давайте мы о ней поговорим. Все мы знаем, что у нас есть... среди наших, так скажем, российский актер Юра Борисов, который когда-то был номинирован на «Оскар» на лучшую роль второго плана. И теперь у него есть все шансы снова стать номинантом на «Оскар». Да, он снова может стать номинантом на «Оскар». Но он будет продвигать актера на главную мужскую роль в новом фильме режиссера Луки Гуаданиньо «Искусственный». Он там перевоплотится в сооснователя OpenAI Илью Суцкевера, а Эндрю Гарфилд сыграет Сэма Альтмана. Но, насколько мне известно, съемки уже завершены, по-моему, или сейчас в разгаре съемочный процесс. В центре сюжета окажется тот самый громкий кризис 23-го года, когда совет директоров неожиданно уволил Альтмана, а спустя несколько дней он вернулся на пост главы компании. Так что пожелаем Юре удачи и надеемся, что, ну, все-таки зайдет наша звезда на Олимп голливудский и сможет таки завоевать эту награду. Тем более, все шансы у него для этого есть. Ну и, может быть, там, знаете, потихонечку еще кого-нибудь он за собой потянет из наших. Это же всегда так. Вот это вот там, алло, Сашка Петров, давай, чё там, я за тебя шепнул, вон, в каком-нибудь детском мюзикле сыграю у нас тут на Голливуде, а потом у тебя начнется, ну, к примеру, я не знаю, может и такое быть. Так что пожелаем, опять же, удачи. Ну и мы с вами возвращаемся из Голливуда сюда обратно в Тюмень. У нас здесь сегодня 7 октября пока еще, да, на улице потихонечку начинает теплеть. Надеюсь, что дорожная ситуация улучшается. Всем хочется пожелать спокойной, безопасной сегодня езды, потому что именно такое она и требует нас, это самая дорожная ситуация. Ну и, конечно же, мы покатим далее слушать музыку. Впереди Маркул и Тося Чайкина, послушаем хит «Стрелы». Ну а сейчас Zerp и 24K Golden Fast Train.

0: Паркул и Тося Чайтина здесь, на Красноармии, с хитом, который называется «Стрелы». В Тюмени 9 часов и 49 минут, медленно, верно, но утреннее шоу «Рэд» на сегодня подходит к своему завершению. До финала часа обязательно послушаем с вами еще парочку крутых хитов. Один из них нам любезно представит «Нилетто». Одна из его последних пластинок, которая называется «Ментоловая». Перед этим нас с вами ожидает «Алок» и «Халид» «Dive into me». Уже буквально через 3,5 минуты никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
3: Красота дается раз, ее поддерживаю нас. Королевой будь всегда, ждет тебя фамилия.
4: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
8: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Заменамасла.рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
9: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.

0: треком, который называется «Ментоловая», в финале утреннего шоу «Ред». Ну и, в общем-то, с каким вкусом или прикусом, или ароматом будет далее, я уверен, что однозначно с музыкальным, потому что впереди Даша Русакова и, как всегда, интересные новости, музыка и все такое. Привет, Даша.
1: Привет, Антон. Еще, я думаю, можно добавить вкус кофе, потому что у меня тут практически 2-литровый стаканчик. Ну или сколько это? 450, наверное, да, миллиграмм?
0: Ну, мне кажется, больше.
1: В общем,
0: литров.
1: Да, я, в общем, зарядилась, чтобы заряжать всех наших слушателей, поэтому тебе желаю хорошего дня.
0: Спасибо огромное. Раздача начинается буквально через полминутки. Я на этом с вами прощаюсь. Счастливо, пока.
1: В Тюмени 10 утра. Здесь ты, я и, безусловно, классная музыка. Впереди лирика и его кассеты, а прямо сейчас Слейтер и тема «Dance». Делай громче. Делай громче.

стримами певица замечена не была, а вот китаянка, о которой пойдет речь, на стримах строит карьеру, причем головокружительную во всех смыслах слова. Вот как это все происходит. Девушка придумала крутки за $7.5. Зрители могут буквально раскрутить ее вместе с игровым креслом. Стримерша подключила вращение кресла к донатам. Идея быстро вышла из-под контроля. Зрителям настолько понравилось, что девушку начали крутить, как на карусели. И это все, представляешь, больше стало похоже на центрифугу, значит, с вестибуляркой. У китаянки все хорошо. Пусть ее отправляют в космос. Будем ждать стримы с орбиты нашей планеты. Пока давай насладимся компанией музыкальных звезд. На очереди Bruno Mars с блестящим треком «I Just Might». А прямо сейчас на Микайго и Макс Макнауэн «Take Me Back» на Красной Армии.

0: меня. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составят красотки из группы Cat's Eyes с темой Animal. Ровно 2 минуты – это прикольная тема в твоих динамиках.
2: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Поставлю для тебя 100% хит от Зои «Hold Me Horizon». Еще появилась такая новость, что нашего актера Юру Борисова будут выдвигать на «Оскар». Что это значит, расскажу немного позднее.
2: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: Мы свежие.
5: Мы качественные.
4: Мы вкусные. Мы доступные.
5: И мы стали ближе.
4: Мы тюменские продукты.
5: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112. Жек Бен.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

На Красной Армии только что Зиверт, Эвер и директор Рилс «Давай на самый верх». Вот и карьера Юры Борисова взлетела вверх. Второй день все обсуждают его выдвижение на «Оскар» за лучшую мужскую роль в голливудском фильме «Искусственный интеллект». Но радоваться пока рано. Пока речь только о том, что дистрибьюторы поддержат Юру в «Оскароновской гонке». А вот официальных номинантов определят члены Американской киноакадемии, когда посмотрят все фильмы. Ну, значит, будем держать за Юру кулачки. Ну и фильм тоже очень хочется посмотреть. Мировая премьера уже состоялась, ждем российскую. Пока же предлагаю послушать много классных треков Тима Белорусских, и его мысли появятся уже совсем скоро. А прямо сейчас вспомним Cry for You от September. Это Красная Армия, делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 4, ясно, ветер южный с порывами до 9 метров в секунду. День пройдет без осадков, вечером плюс 7 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди роскошная пластинка «Crazy for You» от «Swish».

0: Реклама.
1: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
2: Бухгалтера никак не найду, а сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
1: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти, пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
2: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
1: 68-2086. Код города 3452.
3: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+».
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
5: и слушай новые треки.
4: Ступай
5: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай
5: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай.
5: vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, когда будет очередная раздача подарков для слушателей. Спойлер, уже совсем скоро. Пока желаю классный музыкальный микс. Погнали! Погнали!

Отлично, на Красной Армии «Бай Индия» с новинкой спектакль был только что. Мы, кстати, не так давно в программе «Плюс Вайб» дарили слушателям приглосы на спектакль о любви. Они потом делились впечатлениями, что постановка очень крутая оказалась. И ты можешь посещать тюменские события за наш счет. Для этого слушай «Плюс Вайб» по будням с 12 до часу дня и в

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 5 градусов тепла, ветер южный 4 метра в секунду. День пройдет без осадков, а вот вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит 7 градусов тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди колоритная история от Шакиры, Бёрна Боя, «Дай-дай».

0: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
1: Медицинский центр М+. Верь опыту.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.0+».
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени 5 градусов тепла, ветер южный 4 метра в секунду. День пройдет без осадков, а вот вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит 7 градусов тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уже отправляю в твои динамики мощную тему отражения от Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны.
4: Как дышать, покраснеет лед, потерпи еще одну службу.
1: А еще расскажу про видос, который просматривают на сегодняшний день уже миллионы людей. Где его глянуть, тоже подскажу, не пропусти.
0: Реклама.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
4: Как бы ни старался, Мига.
3: Запрещено для детей.
5: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
6: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.
8: Знаешь,

11:43, как и обещала, рассказываю про самый просматриваемый видос на сегодня. Соцсети буквально взорвали отрывки совместного выступления Шакиры и Дуа Липы. Это был сюрприз для фанатов Шакиры, ну и для всего интернета тоже. Получилось так классно, что я забрала этот ролик в наш ВК-канал «Радио Красная Армия». Тоже заглядывай полюбоваться на девчонок, ну и быть в курсе новостей и трендов. Этого там предостаточно. В плане музыки оффлайн-режима далее будем слушать группу «Градусы» на ресницах. Эта красивая история прозвучит сразу после «Fast Boy» Music Sounds на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди большой хит от Лорен и Уорренер «Let Me Forget You». Немного эта танцевальная тема будет в твоих динамиках. Далеко не уходи.
2: Реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
0: На

0: удачи.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
1: Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
1: Мы тюменские продукты.
2: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /banq.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
2: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
2: Ступай! vk.com/redarmyfm.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

Тюмени 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Ближайший час у нас с тобой будет очень насыщенным. В рамках программы «Плюс вайб» тебя ждут подарки, новости и, конечно же, топовая музыка. Чекит аут!

0: вспомни, как мы раньше с тобой вели соцсети, когда только появился ВКонтакте. Мы создавали целые альбомы, чтобы туда выложить какие-нибудь значимые события нашей жизни, делились детскими фотками, делились мемами в этих альбомах, ну и постоянно писали друг у друга на стене, что-то выкладывали и ждали лайков. Да, мы ждали лайков, потому что, ну, это же такой быстрый способ получить дофаминчик, гормон счастья. В общем, так это было в наше время, ну и мне кажется, что долгое время еще продолжалось. Но новое поколение, зумеры, стали пользоваться гост-постингом, и что очень интересно, фотографию публикуют, почти сразу отправляют в архив, а через несколько дней возвращают обратно. Таким образом, пост остается в профиле, но основной поток лайков, рекомендаций случайных зрителей проходит мимо. Странная история, зачем вообще в принципе что-то выкладывать, если ты тут же это скрываешь, но, возможно, зумеры просто берегут свой контент для самых близких, кто точно это увидит, а вот это вот показное, знаешь, хвостограмство они, как видимо, не приветствуют, да, и я тоже как-то стала реже что-то в соцсетях выкладывать, не знаю, как у тебя, если что, делись своими ощущениями в нашем Максе, его номер 8-922-300-1046, давай поболтаем на эту тему.
1: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Что мужчины хотят узнать? Они просят придумать какой-нибудь меткий ответ, советуются, стоит ли писать первым, и даже ищут варианты подката к девчонкам. Ну, а среди женщин таких только 15%, остальные просто обсуждают с искусственным интеллектом отношения в целом, оценивают сообщения партнеров, разбираются в собственных чувствах, ну и все такое. Я как раз недавно наткнулась на прикольный мем с Райаном Гослингом, который знаменит как герой мемов «Hey Girl», то есть как парень с каким-то офигенным подкатом. Так вот, он говорит: «Эй, девчонка, а ты случайно не Google, потому что в тебе есть все, что я искал». По-моему, красиво. Берите парня на заметку. Ну и девчонкам тоже, я думаю, такое услышать прикольно.
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Только что на Красной Армии был Тая Круз с темой Break Your Heart, то есть разобью тебе сердце. Ну, не знаю, меня красивые слова вряд ли цепляют, а вот теории заговора, да, теории заговора могут заставить мое сердечко биться быстрее. Обожаю я всю эту историю. Из самого последнего услышанного, некоторые люди верят в то, что камни на самом деле мягкие, но твердеют, когда их касаются люди или животные. Не знаю, как можно в это верить. Ну, в общем-то, такая версия есть. Далее поделюсь еще одной классной теорией заговоров. Она связана с течением времени. Подробнее немного позднее. А еще Мэри Гу и ее тема «Настоящие» прозвучит совсем скоро.
1: Реклама.
2: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
1: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
2: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
1: Что же внутри?
2: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
1: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
2: ИП «Нарбуд». Екатерина Ивановна, ОГРН 324-723-2000-34-220.
3: Вот это место! Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
5: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
6: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.

0: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Сегодня 12 часов и 25 минут. Привет-привет. Чем ты там занимаешься? Обед или, может быть, перекус? Или, может быть, много делов накопилось? В общем, чем бы ты не был, не была занята, то предлагаю ненадолго отвлечься и, собственно, поучаствовать в розыгрыше парного пригласительного в кино, который состоится буквально через несколько минут. Пока же, как и обещала, рассказываю про теорию заговора, которая связана с большим андронным коллайдером, а именно с течением времени. Кто-то считает, что время, как только был запущен этот коллайдер, начало идти гораздо быстрее. Знаешь, когда вот вроде не успел моргнуть, а уже день прошел. Или хоп, и уже месяц пролетел. Якобы вот так на людей влияла эта машина. Но в июле этого года его закрыли на

0: очень сильно. Ты такое замечал, замечала. Вот лично я, если честно, еще до того, как узнала про эту тему, реально заметила, что с наступлением осени как-то все медленно стало происходить, и причем так много событий, и все так насыщенно, что то, что происходило вчера, ощущение, что это было прям, не знаю, на следующей неделе. Но, если честно, верится с трудом, что это правда так работает. Поделись своими ощущениями, пиши в Макс 8-922-300-104-6. Поболтаем сразу после The Bauza Magnetic на Красной Армии.
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 35 минут. Настало время подарить кому-нибудь из вас, может быть, именно тебе, билетик на двоих в кино. Для этого запиши номер студии Красной Армии. Это Макс 8-922-300-1046. И ответь верно на вопрос, который сейчас озвучу. На Кинопоиске, на сайте Кинопоиск есть рейтинг 250 лучших

0: Форест Гамп, второе Интерстеллар, третье Шрек. Отправляй прямо сейчас название или номер в Макс 8-922-300-1046. Укажи свой номер телефона и оставайся на связи. Позвоню тебе из студии.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.
1: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
6: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
7: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
6: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
8: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
6: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
9: ООСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-48-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Пять.
1: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+.»
2: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события «География» дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация «Наш.дом.рф».

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: В фильмах, прошу тебя, ответь на вопрос, какой фильм сейчас на первом месте в рейтинге Кинопоиска 250 лучших фильмов. Варианты ответа: «Форрест Гамп», «Интерстеллар» либо «Шрек».
1: «Интерстеллар».
0: Конечно, безусловно. Полина, поздравляю, абсолютно верно. Как тебе вообще этот фильм? Ты его смотрела, что-то слышала про него?
1: Я не смотрела, но собираюсь посмотреть.
0: А, ну да, конечно. Первое место, мне кажется, говорит о многом. Ну, а «Форрест Гамп», «Шрек»?
1: «Шрек», смотрела.
0: О, мне кажется, это просто легендарно. Это обязательно нужно, наверное, пересмотреть, да? Как минимум первые части три.
1: Ну да.
0: Ну да. Ну а какой фильм выберет Полина, чтобы пойти в Атмос Синема? Увы, это останется тайной. Желаю тебе хорошо провести время.
1: Спасибо, вам тоже хорошего дня.
0: Ой, спасибо большое. И будем двигаться далее. Послушаем Меган Трейнер, «Me Too» на Красной Армии прямо сейчас.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: программу «Плюс Вайб» на сегодня. В следующий раз замутим этот движ с 12 до часу завтра. Завтра и в любой будний день. Подключайся сам, сама, подключай своих коллег, побеждай в розыгрышах и кайфуй вместе с нами.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, в Тюмени сейчас плюс 8 градусов, ветер южный с порывами до 12 метров в секунду. Вечер будет пасмурным, пойдет дождь, и до плюс 7 потеплеет.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе замена масла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
4: Мы свежие.
5: Мы качественные.
4: Мы вкусные. Мы доступные.
5: И мы стали ближе.
4: Мы тюменские продукты.
5: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
1: ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как скрасить любую, даже самую скучную и сложную пробежку. А еще послушаем много крутой музыки. Не переключайся.

На Красной Армии Вильям и его Ига. В Тюмени 15 часов и 8 минут. Погодка, кайф. Обязательно нужно сегодня прогуляться. И взять в дорогу можно приложение Красной Армии. Да, такое имеется в Google Play или App Store. Скачиваешь без какой-либо подписки, нажимаешь на Play и все. Рекламы тоже нет. Гулять с собакой не так уж и скучно. Пробежка станет гораздо приятнее. Да и трения в зале тоже. При поддержке самой лучшей музыки на планете Земля именно такая играет. Здесь Красная Армия всех сильней. Убедись сама на подходе Беовулф с мощным хитом «Феникс», а прямо сейчас на Красной Армии Кайго и Макс Макнаун «Take Me Back».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 8, ветер южный с порывами до 12 метров в секунду. Вечером плюс 7 и небольшой дождь. Ночью до плюс 6 и также осадки в виде небольшого дождя.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что замечательное от группы Cat's Eye «Animal». Цепляющую мелодию через две с небольшим минутки.
3: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
4: Медицинский центр М+. Верь опыту.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
3: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени уже плюс 9, ветер южный 5 метров в секунду. День пройдет без осадков, а вот вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит 7 градусов тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится эффектная Люся Чеботина с темой «Горгона». Полная версия этого суперхита далее. Оставайся рядом.
0: Реклама.
4: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
5: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
6: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
7: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний. Суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
8: Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
10: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
11: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
12: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
13: Категория 6+.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

армии дуэт Трэвиса Скотта и HVM. Это легендарный трек Goosebumps. А у нас, знаешь, тоже есть тандем, который творит легенду каждый будний день в эфире. Это Саша и Яна, ведущие шоу Red, которые встают в 5-6 утра, чтобы разбудить Тюмень. Они вещают с 7 до 10, иначе как легендами я их назвать не могу, потому что это ж какую нужно иметь силу воли и какую любовь к

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. Альянс. Ваш старт в успешное будущее.
6: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
7: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируются с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
8: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Красной Армии очередной топ от Артика и Асти. Тема называется «Бриллиант». Ну а далее настоящее сокровище Красной Армии. Варя Чайка будет вещать в прямом эфире. Варь, привет.
1: Привет, привет. Спасибо, спасибо. Я такую затравочку кину, удочку закину, чтобы давай приятнее было ждать вечера. Угу. Значит, у нас вышел новый сериал по роману Стивена Кинга «Кэрри». Кэрри, о, может я, быть, да, ты видела фильм?
0: Я слышала, я смотрела трейлер, да.
1: Да, да.
0: Я тоже жду его.
1: Это так вышли уже первые серии.
0: Ага.
1: Все великолепно, это вот. Только поэтому и стоит ждать вечера. Там, ну, пользователи отмечают, конечно, что он очень похож на «Милых обманщиц». Mm-hmm. Сериал такой, но с большим количеством жести.
0: Mm-hmm.
1: А я знаю, что, ну, мы-то с тобой жесть любим.
0: Конечно, вот. Мы по жести.
1: Да, и если тоже кто-то вот любит, так что вот...
0: Чтобы было страшненько,
1: да? Да, да, да.
0: Жутко вот так.
1: Жутко, страшно и там всякое такое.
0: Кстати, да, сам Стивен Кинг говорил, что сериал гениальный.
1: Он сам его похвалил.
0: Да, да, да, сам похвалил.
1: Ну, это прям, просто комбо.
0: Посмотрим, завтра будем обсуждать.
1: Да, продолжим в компании, ну, конечно, классной музыки, лучших хитов будем скрасим это ожидание. Тебе пожелаю хорошего дня.
0: Тебе тоже.
1: Пока-пока. Сегодня 14:00. Ну и с лучшими из лучших продолжим. Скоро к нам заглянет Джей Маршмеллоу и Portugal The Man с классной вещицей Феникс сразу после Джоэла Кори с пластинкой Whisper.

На Красной Армии не лето, а с такой освежающей пластинкой ментоловая. На календаре у нас 7 октября, и сегодня же вышел мини-сериал «Кэрри» по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Ну, как со мной поделилась Даша Русакова. Сам Стивен Кинг похвалил этот сериал, но пользователи сети тоже далеко не ушли от этого мнения. Рейтинги очень высокие, ну и к концу сегодняшнего дня, да, одна серия должна выйти в русском дубляже. Ну, с планами на вечер, я считаю, определились. Будем скрашивать это время. Скоро к нам заглянут группа «Дискотека Авария» и Иван Амур с роскошным саундом «Кукла». Но сначала послушаем тему «Girl» от Джонаса Блу на «Красной Армии».

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллиона рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Захавай!

0: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
1: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
2: Вайп, вайп, плюс вайп.
3: На

0: удачи.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12. Let's go.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Шикарный саунд «Hold the Horizon» от Зоя. Вот так красиво продолжим уже через 2 минуты.
2: Реклама.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
3: Как бы ни старался, Мика, Мика.
0: Запрещено для детей.
4: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
6: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
7: Ой, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
6: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
8: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
6: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
9: ОСЗ «Баланс Одесская». ИН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

На Красной Армии международный танцевальный гимн «Light It Up» от Major Lazer в свое время много шороху навел в международных чартах и хит-парадах. У нас, к слову, тоже есть свой топ любимых треков тюменцев. А кому посчастливится в него попасть, решаешь только ты. Заходи на наш сайт redarmy.fm, тебе нужен раздел «Музыка», а именно «Выборка», и голосуй за свои любимые треки. Пока же лидер нашего хитового чарта Мальбек и Сюзанна и Ваня Дмитриенко. Пластинка «Отражение». Послушаем эту историю сразу после темы Music Sounds от группы Fast Boy на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 9 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 7 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия».

0: Скандия. ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Послушаем хит прошлого лета «Гаязов Бразерс». Тема «Санта Лючия».

0: Послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай! vk.com/redarmyfm

Тюмени 15.00. А мы движемся далее. Скоро послушаем жизнеутверждающую тему «Токарозон» от ПНАУ из «Варнинг». Но сначала появится лирик с пластинкой «Аутентичная».

Только что Тристан Гарнер с песней «Give Love» на Красной Армии. И вот этот «Give Love» можно перевести как «дарить любовь». Ну, я точно могу подсказать, где найти парочку, которая делится любовью безвозмездно. Каждое утро буднего дня это Саша Самойлов и Яна Кушнир в утреннем шоу «Red». Ну, завтра, ну вот прям точно к нам возвращается Саша, да не один, а с хорошими новостями. И чтобы не пропустить их, лови его с 7 до 10. Пока же поймаем латино вайбы от Миши Миллер в пластинке «Hey, na, na, na» сразу после красивой истории. Там, где рассвет от Филатова, Кэрос и СТ на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 10 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Вечером плюс 7 и ожидается небольшой дождь, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Серебро» с провокационной пластинкой «Смотри, но не трогай».

0: Послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
3: Как бы ни старался, Мика, Мика.
4: Запрещено для детей.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 10 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 7 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы — прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: к нам заглянет Бай Индия с многообещающей новинкой, темой спектакль.

0: послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
4: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+.
2: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события «География» дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
3: Реклама. Застройщик ООС «ЗС Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов, новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной, 12.

На Красной Армии Кайза с классной темой «Hideaway», что можно перевести как укромное местечко или убежище. И, кажется, именно такого места не хватило одному бедолаге-туристу, который случайно сжег арендованную виллу на Бали, пытаясь прогнать паука. В общем, мужчина увидел небольшого паука в ванной и решил прогнать его при помощи подожженного листа бумаги. Но незадача, начался настоящий пожар. Бали, все такое, жара и сильный ветер быстро подхватили огонь, и главный герой не пострадал. Пострадал только его кошелек. Ущерб оценили примерно в 9 миллионов рублей. История поучительная, я бы даже сказала, поучительней некуда. Не пугаем пауков огнем. В Тюмени уже 3 часа 42 минуты, мы продолжаем двигаться в сторону завершения этого рабочего дня и будем делать это в компании Федука с красивой пластинкой «Губы целуют». И прямо сейчас послушаем тему «What If» от группы «Нептуника» на Красной Армии.

0: Послушай полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
2: На

0: 50. Мы свежие.
1: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
1: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
1: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: и моя Мишель. «Если я буду танцевать». Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Сьогодні 16.00. Ну и классной музыки перейдем далее. Послушаем шикарный кавер песни «На заре» в исполнении Басты. Но сначала появится Мёрк и Клема с пластинкой «Партенопе».

На Красной Армии бывшие лидеры главного тюменского чарта «Выборка» диджей Heaven и Кейтлин Арагон с пластинкой «I Run». Но лидеры мнений, лидеры настроения и веселья появятся уже завтра. И появятся они в утреннем шоу «Red». Это Саша Самойлов и Яна Кушнир. Каждый будний день с 7 до 10 они поднимут твое настроение, зарядят тебя только позитивом на день. Ну и, конечно, без подарков не оставят. Присоединяйся к ним обязательно с 7 до 10. Ну а далее к нам присоединится Мари Краймбрери. Послушаем трогательную историю «Ты помнишь?» И прямо сейчас тема «Rise Low» от Kima Sounds на Красной Армии.

0: Самое приятное, что долго ждать не придется. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: Захавейл, мы едем в автомаг!
4: Удобно,

0: Линия домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Вайб. Плюс вайб. На

0: удачи.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии. В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем кавер на песню «Роман» от группы «Винтаж» и «Немиги». Послушаем полностью уже через 2 минуты.
2: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: Петрович, привет. Как бизнес?
5: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
4: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
5: А это как?
4: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
5: Как ты сказал, русская компания?
4: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680 086 680 086.
6: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская 12». 0+.

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

Только что «Take Me Back» на «Красной армии» от Кайго и Макса Макнауна. Эта хитовая вещица показала серьезный результат на танцевальной сцене. Шестая строчка Global Dance Chart. Ну а что до прочих топов? Пальчиков на пальцах не хватит, чтобы их пересчитать. Далее же дополним нашу музыкальную коллекцию. Послушаем стильную тему «Need That Love» от Сэма Фелдера. Но сначала в

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 9 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Вечером плюс 7 и ожидается небольшой дождь, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом – дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом – «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Авалан Рокстон с вещицей «Вертиго». Погрузимся в этот саунд полностью уже через полторы минуты.
0: Реклама.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
6: Как бы ни старался, не горит.

0: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
1: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

времени 17:00. За окном уже красивый закат, а значит, вечер все ближе и ближе к нам. Будем приближать этот момент как можем лучшими пластинками. Из таких дуэт Open Beach, тема Miles Away. Прямо сейчас давай на самый верх.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Только что новинка от тюменской звездочки. Лечу. Это Go Артур на Красной Армии. Не успел еще Артур отметиться в главном тюменском чарте, но ты можешь помочь ему вырваться в топ. Для этого заходи на наш сайт redarmy.fm и поддержи нашего земляка сердечком. А итоги хит-парада проведет Гера Адамян уже в эту пятницу в 18:00. Успевай, голосуй. А мы погнали дальше. Послушаем любовную тему Дракула от коллабы Тейм Импала и Джинни. И прямо сейчас красивая история Love Tonight от Шаус

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 8 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 7 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Джоэл Кори с вайбовой вещицей «Whisper».

0: также ждем свежий выпуск новостей от Николая Антонова уже через 2 с небольшими минуты.
1: Реклама.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
3: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
4: Реклама. Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. Альянс. Ваш старт в успешное будущее.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
9: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
10: Вайп. Вайп. Плюс... Вайп.
11: Накрыл.

0: Новости к этому часу в студии Николай Антонов. Николай, привет.
1: Добрый вечер. В муниципалитетах Тюменской области стартовала штабная тренировка по гражданской обороне. В рамках учений проводится осмотр спецтехники, снаряжения и оборудования, задействованных в обеспечении готовности к ЧС. Среди участников – спасатели, медики, представители правоохранительных органов, администрация. Всероссийская штабная тренировка проводится с 7 по 9 октября. 9 октября в 10:43 в Тюменской области проверят работоспособность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. 9 октября в 10:43 в Тюменской области проверят работоспособность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Жителей просят соблюдать спокойствие. Новые дорожные камеры появились в Тюмени. Камера на перекрестке улиц Полевой и Свободы регистрирует выезд на встречную полосу. Комплекс, фиксирующий езду по обочинам, установлен на объездной на участке от Червишеского тракта до Интернациональной. На перекрестке Республики и Мельникайте установлены камеры, которые выявляют нарушение правил разворота. А камера на 4-м километре объездной фиксирует пересечение сплошной линии разметки. На госуслугах появится зеленая кнопка, с помощью которой россияне смогут отменять ограничения, введенные для защиты от мошенников. Новый механизм станет дополнением к красной кнопке. Она предназначена для случаев, когда пользователь сталкивается с подозрительными действиями и хочет быстро заблокировать операции. Зеленая кнопка, напротив, позволит восстановить доступ, если угроза миновала или ограничения ввели по ошибке. Система будет работать через платформу «Антифрод». На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 8 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 7 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хьюгл и Френч Монтана с пластинкой «Shine».

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру

На Красной Армии топик и карбланш с ламповой вещицей Lucky Ones в продолжении этого дня, плавно перетекающего в вечер, на часах уже 17:42. Мы движемся далее, послушаем роскошный саунд Satisfy от Кельвина Харриса и Джизи, но сначала музыкальный привет из прошлого. Нас не догонят от Тату на Красной Армии.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Карлита и Софи Такер со стильной вещицей «Манхэттен». Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на nash.dom.rf.
5: Скоро стану мамой, и знаю точно я, беременность и роды дают.

0: неделю «Мать и дитя». 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали, как у тебя в машине.
3: Ну да, я тебя два раза обогнала.
2: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
5: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00».

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
3: Спросите меня, ну кто же номер один на этой неделе? Да ладно, опережаю, отвечаю. Это Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать». А следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.

0: только что Айова с пластинкой «Мы». Это новинка. Она сейчас активно набирает популярность в сети, вирусится во всяких там трессах и так далее. Классная тема, но а далее классную музыку для тебя будет ставить Сергей Белявский. Сережа, здравствуй.
1: Да, привет. Я еще и с новостью. Ну, тут, конечно, забавно. Протестующие подростки-мигранты в Париже не смогли открыть канистру с бензином. На ней стояла защита от детей. Вот. В порыве гнева, ну, естественно, от досады они решили, что нужно ее попинать, чтобы открыть. И, в общем, так и не смогли открыть. Я думаю, тем митинг и закончился. Ну, это, конечно, сильно-сильно, да. Я, если честно, тоже не совсем понимаю иногда эту защиту от детей. Вот у меня с розетками проблема. Вот иногда вот просто не могу вставить и все.
0: Я Дуталова топлю.
1: Я вот тоже стараюсь, я боюсь сломать ее как-то однажды.
0: Ну, бывает, ну, что поделать.
1: Ну, это, да, надо, в общем, пересмотреть эту защиту. Мы далее будем отдыхать, расслабляться. Тебе пожелаю хорошего вечера.
0: Тебе хорошего эфира, пока.
1: Спасибо, пока. 6 часов в Тюмени. Ну что ж, и отдыхать сегодня предлагаю только под самый жаркий саунд. Впереди у нас Pitbull, T-Pain, Hey Baby. И уже сейчас появится Оливер Хелденс, A-E-I-O-U.

Питбуль, Ти-Пейн с зажигательной историей «Hey, baby». Ну, вообще, когда Питбуль и Ти-Пейн собираются вместе, это что-то действительно горячее, хитовое происходит. Ну, а вот в Париже протестующие подростки-мигранты не смогли открыть канистру с бензином. На ней стояла защита от детей. В отчаянии они разломали емкость ногами, поскольку хотели использовать горючее для поджога баррикад. Массовые протесты уже несколько дней бушуют в Париже. Они начались из-за недовольства состоянием школ и нехватка ресурсов на образование. Ну, Париж не бастует, когда это вообще что-то странное. У них вечно что-то такое происходит. У нас же далее будет происходить только отдых и только качественная музыка, поэтому пристегнись. Впереди у нас Two Colors, Примадонна, и прямо сейчас насладимся историей фастбоя Music Sounds. В Тюмени 18 часов 11 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: менее чем через 3 минуты. Ну а чуть позже встречай свежий выпуск новостей на Красной Армии.
1: Реклама.
2: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
3: Красота дается раз, ее поддерживаю нас. Королевой будь всегда, ждет тебя фамилия.
4: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные.
7: Мы доступные.
6: И мы стали ближе.
8: Мы «Тюменские продукты».
6: Выбирай свежее, покупай «Тюменское». Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
9: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
10: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
9: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
11: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
9: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
12: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
14: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
15: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
16: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
17: И слушай новые треки.
16: Ступай!
17: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
16: Ступай!
17: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
16: Нас уже 18 тысяч.
17: Не хватает только тебя.
16: Ступай! vk.com/redarmyfm.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: новостей. В студии Николай Антонов. Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. Сквер нефтяников открылся в Тюмени после реконструкции. Первый этап работ выполнили Тюменское агентство развития креативных индустрий совместно с управой Центрального округа при поддержке РНУВАТНЕФТЕГАЗ. В сквере оборудована новая детская площадка. Также обновлены прогулочные дорожки и освещение. На следующем этапе планируют создать памятную аллею, посвященную истории нефтегазового комплекса региона. В Тюменской области, по данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю на 7% снизилась заболеваемость ОРВИ. Эпидпорог не превышен, сообщает инфоцентр правительства региона. Продолжается вакцинация от гриппа. Прививки поставили более 300 тысяч человек. Специалисты призывают жителей региона соблюдать правила профилактики, избегать близкого контакта с заболевшими, использовать медицинские маски в транспорте и местах массового скопления людей. Федеральная пассажирская компания продлила невозвратные тарифы на следующий год. Такие билеты на поездки внутри России продают со скидкой 20%. Купить их нужно не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф доступен для мест в последнем четырехместном купе купейного вагона. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка. Я же всем желаю доброго вечера.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
1: Как бы ни старался, Мика, Мика.
2: Запрещено для детей.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60-10-70.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12. Let's go.

А завтра не забудь включить с утра Красную Армию, потому что утреннее шоу Red будет раскачивать твой день. Присоединяйся к ребятам обязательно, настраивайся на позитивный лад, ну а мы будем вечером наслаждаться качественным саундом. Впереди у нас Тима Белорусских, его трек «Мысли», и уже сейчас появится Ragnon Man с темой «Human». В Тимине 18 часов 44 минуты. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 8 градусов, местами дождь. Завтра днем также ожидаются осадки и до 9 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: прозвучит новинка от E-Ben «Leave It All Behind».

0: Слушаем здесь, на Красной Армии, всего через 2,5 минуты.
1: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише в спа-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
3: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
1: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
0: На

кто пытается вспомнить, где он слышал этот мотив, напомню, «Голодные игры». Да, вот такая вот была игра, точнее фильм, фильм, который показывали в кинотеатре и закончился довольно неуверенно. Мы же будем только продолжать, только отдыхать под классную музыку. Теперь рекомендую пройти на наш сайт redarmy.fm и поддержать своих любимчиков, чтобы в эту пятницу отдохнуть на максималках под самый качественный саунд. В главном тюменском чарте выборка, конечно же. Мы же будем продвигаться далее. Впереди у нас Зоя, Hold the Horizon, и уже сейчас появится Нептуника с танцевальной историей What If. В Тюмени 19 часов и 9 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 7 градусов, местами дождь. Завтра днем также прогнозируются осадки и до 9 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем историю под названием «Ловлю». Холи Флейм, Айова и Доуз. Эта яркая тройка музыкантов появится на Красной Армии буквально через 2.5 минуты.
3: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
3: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
3: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16.00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: 150.
1: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗ» и «Звонедвижимость». Проект на декларации «Наш.дом.рф».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 7 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем также вероятны осадки и до 9 тепла. Именно так сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек под названием Fast Friends. Это ZRP 24K Golden. Буквально через 2.5 минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
6: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
7: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская 12». 0+.
8: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
9: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
8: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
10: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
8: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
11: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Отвечаем. Это Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Выбор
0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68.

0: Гуи, ЛСП на Красной Армии. Только что новинка «Искра». Ну, вообще, очень качественная история. Кстати, все истории можно найти в нашей группе во ВКонтакте. Если вдруг не знал, залетай. Радио «Красная Армия». Делимся не только музыкой, конечно же, еще и новостями. В общем, присоединяйся, будем тебе только рады. Далее порадуемся истории «Two Colors», «Mad World». И уже сейчас появится Фидер и Лиз с пластинкой «Goodbye». В Тюмени 19 часов 42 минуты. Всем приятного вечера.
1: Is someone listening? Okay.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
4: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
5: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
6: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
9: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская 12». 0+.

0: «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
0: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
1: vk.com/redarmyfm

8 вечера в Тюмени. Ну и мы будем продвигаться дальше вместе с классной музыкой. На подходе у нас Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение. И прямо сейчас появится Кайга, Макс Макнаун, Take Me Back.

0: Красная армия.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

Занна с пластинкой «Отражение». Ну а я хочу напомнить, что завтра с 12 до часу будет программа «Плюс Вайб», в которой не просто поднимаешь себе настроение, но еще и получаешь крутые подарки за определенные активности. Более подробно завтра расскажет тебе ведущий, ну а сегодня у нас в планах крутая музыка, и впереди у нас действительно очень крутые ребята «The Killers», «Mr. Brightside», вспомним эту историю, и уже сейчас послушаем группу «Градусы» на ресницах. В Тюмени 20 часов и 9 минут. Всем хорошего вечера.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Обратитесь в центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
3: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
4: Здравствуйте!
3: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
4: Ну да, я тебя два раза обогнала.
3: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
5: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12. 0+.
9: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
1: Как бы ни старался, Мика, Мика.
2: Запрещено для детей.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Коста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Выбор
0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Армии только что с приветом из прошлого Linkin Park, трек Faint, насладились этой историей. Ну и насладимся двадцаткой лучших уже в грядущую пятницу в 18.00, главный тюменский чарт Выборка. До этого же предлагаю голосовать за своих любимчиков на redarmy.fm. Именно ты помогаешь составлять нам топ-20 лучших треков недели. Далее, кстати, тоже неплохая музыка, так что рекомендую оставаться вместе с Красной Армией. Меня же зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
2: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
4: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
5: Категория 6+.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
11: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
12: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rf/banq.ru в разделе «Ипотека».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
15: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 6 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем тоже вероятны осадки и до 9 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама. Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
5: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
4: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
5: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
6: 68-00-86. Код города 34-52.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
9: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
10: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
11: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
13: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
14: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 6 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем тоже вероятны осадки и до 9 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 6 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем тоже вероятны осадки и до 9 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 6 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем тоже вероятны осадки и до 9 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.
0: Реклама.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
4: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
5: Категория 6+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
2: Как бы ни старался, Мига, Мига.
3: Запрещено для детей.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nasportsfilm.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Yeah, blue sh-